0: по делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что материнский капитал и другие социальные пособия проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции за 2026. По его словам, в январе подводятся итоги года и определяется реальный уровень инфляции, поэтому сейчас нельзя точно сказать, насколько вырастет мат-капитал. Осенью правительство внесет проект федерального бюджета, рассчитанный на основе прогнозной инфляции, однако фактический показатель может отличаться. Сейчас выплата бывает базовой – на первого ребенка для тех, кто получил мат-капитал до 2020 года, и повышенной – на второго ребенка или на третьего, если ранее материнский капитал не оформлялся. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличить выплату на 150 тысяч рублей. В общей сложности мат-капитал составит 616 тысяч рублей для семей, где третий или последующие дети родились или были усыновлены с 1 января 2020 года, а первый и второй – до этой даты, если семья раньше не получала повышенный мат-капитал. Регулярные прогулки не всегда могут полностью компенсировать вред от долгого сидения. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование американских ученых. В нем участвовали более 15 тысяч человек, которые в среднем проходили около 7,5 тысяч шагов в день. При этом почти 12 часов проводили сидя. Исследователи выяснили, ходьба помогает снизить риски ряда заболеваний, однако при длительном отсутствии движения опасность ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности все равно сохраняется. Кардиолог Юрий Серебрянский отметил, что умеренная физическая нагрузка полезна, но важно не только больше ходить, а также сокращать общее время без движения. Людям с заболеванием сердца специалист советует заранее пройти обследование и подбирать нагрузку вместе с врачом. Официальный курс доллара на 29 июня составляет 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 40 копеек. Это были новости на радио Крейбуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31. Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника. Клиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
12: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
13: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 29 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная, 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Стукатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Комар, единственный, кто действительно ждет тебя этим летом.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
9: Адамант не подвел.
10: Мам, здесь посылка от бабушки!
11: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
12: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
13: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
14: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
15: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
16: Тотальная свежесть на Карибу.
17: Звонкий.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте, где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны: 62 20 78, 62 95 70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Абсурдные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 29 июня отмечают Международный день грязи. Между прочим, праздник полезный, конечно, если правильно его отмечать, ведь многочисленные исследования показали, что контакт с определенным количеством бактерий помогает укрепить иммунитет. Праздник зародился в 2009 году на мероприятии Всемирного форума, где обсуждались вопросы о сближении людей с природой и друг с другом. Решено было валяться в грязи. Так что если сегодня увидишь кого-то лежащего в луже, знай, он отмечает праздник. В России сегодня день кораблестроителя. Именно 29 июня 1667 года по указу царя Алексея Михайловича был построен первый российский фрегат «Орел». Судно предназначалось для выхода России в Каспий. Это был маневренный и защищенный корабль с мощной военной силой на борту. На вооружении стояли 22 пушки. Интересно, что с фрегатом связано появление герба. Двуглавый орел был нашит на знамена и вымпелы корабля. До него на кораблях обычно водружали государев стяг. Однако по международной традиции на судне должен быть установлен символ, помогающий в открытом море определить страну, которой оно принадлежит. В истории нашего края этот день отметился интересным договором. В 2009 году Якутия и Магаданская область подписали соглашение о совместной разработке Яно-Колымской золоторудной провинции. Ресурсный потенциал здесь настолько велик, что его сравнивают с легендарной южноафриканской золоторудной провинцией Витватерсранд. До этого считалось, что у нее просто нет аналогов. А еще сегодня праздник, который в одиночку отметить не получится. Это день объятий. О пользе обнимашек давно говорят ученые. Во-первых, это снижает уровень стресса, во-вторых, укрепляет функцию сердца и даже уменьшает боль. Все благодаря эндорфинам и окситоцинам, гормонам счастья и любви. Долгие, полноценные объятия несколько раз в день – это то, что советуют врачи, ну а закрепить их можно периодически, держась за руки. Так что обнимайся больше, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: «Машина времени» на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
13: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске страны Балтии призвали ЕС ускорить отказ от российской нефти. Ипотечные ставки могут снизиться до 11-14% годовых. Слово «очень» оказалось рекордсменом по количеству синонимов. Подробности далее. Латвия, Литва и Эстония призвали Евросоюз ускорить поэтапный отказ от импорта российской нефти. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, соответствующее предложение прозвучало на встрече министров энергетики стран ЕС. После заседания еврокомиссар Дэн Йоргенсен заявил, что восстановление нефтяного рынка займет несколько месяцев, а газового – несколько лет. В свою очередь, министр энергетики Польши Войцех Врохна заявил, что Варшава выступает за полный отказ от поставок российской нефти до конца года, несмотря на возможные риски для цен и энергоснабжения. Экономисты прогнозируют снижение ставок по ипотеке в следующем году. Как пишет газета «РУ», кредиты на покупку жилья могут подешеветь до 11-14% годовых. Однако возвращения к прежней дешевой ипотеке специалисты не ожидают. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25%, а средние рыночные ставки по ипотеке заметно выше – около 18-19%. Банки учитывают не только решения Центробанка, но и стоимость привлечения денег, срок кредита, риски заемщика и требования к капиталу. Поэтому, по мнению экспертов, последнее снижение ключевой ставки не приведет к немедленному удешевлению ипотеки. Банки будут снижать проценты постепенно, оценивая, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики. В русском языке наречие «очень» является лидером по числу синонимов. По данным некоторых словарей, их насчитывается около 100. Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская. По ее словам, наиболее распространенные синонимы – весьма, крайне и чрезвычайно, а среди разговорных – жутко, чертовски и страшно. Реже используют слова «дюже», «страсть как» и «устаревшее зело». Такое разнообразие объясняется высокой частотой употребления слова «очень» в речи. Официальный курс доллара на 29 июня составляет 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 40 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Новости на радио «Карибу Арт».
7: Понедельник – день, когда всего очень хочется спать, очень кофе и очень-очень вернуть обратно выходные. Но ничего, все одолеем, к тому же перешагнули самый сложный утренний период этого дня, и скоро уже очень захочется обедать. 12.04 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибу Арт», за пультом Наташа Белая, тебе очень-очень отличного настроения.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
3: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе VCHAI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
5: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6 километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7 926 650 400. Black Aurum. Работа на совесть.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
8: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
7: Адамант, партнер надежный, я ручаюсь.
9: Удачный шашлык мясном номер один. В маринаде или уже готовый.

0: 7А.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 29 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Ататник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самовывоз – это когда справляешься со своей жизнью самостоятельно, без психологов и алкоголя.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
3: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей.
7: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Звонкий.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Одевайтесь модно! В магазине «Kinder City» поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. «Kinder City» – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске, по словам Путина, запасов топлива в России достаточно. В августе пенсионеров ждет повышение выплат. Фрукты на завтрак не дают длительного ощущения сытости. Подробности далее. Владимир Путин собрал совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Глава государства заявил, что запасы бензина в РФ составляют более 1,5 миллиона тонн. Это почти соответствует уровню прошлого года. На внутренний рынок РФ поступили ранее накопленные объемы топлива, передает ТАСС. По его словам, уже в июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Владимир Путин назвал наращивание объема предложения и экономически обоснованные цены в числе системных мер для стабилизации топливного рынка. Российский лидер призвал свести к минимуму последствия террористических ударов Киева. По словам президента, проблемы с топливом для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Есть очереди на заправках и сложно найти нужные марки бензина. В августе россиян пенсионного возраста ждет повышение пенсии. Основная корректировка коснется работающих пенсионеров. Размеры страховых пенсий по старости изменятся. Они станут выше у тех пенсионеров, которые в прошлом году официально работали. Еще одна категория, которую ждет прибавка – 80-летние юбиляры июля. Для них предусмотрены двукратное увеличение фиксированной выплаты к пенсии и надбавка за уход. Кроме того, индексация затронет получателей специальных доплат, бывших членов летных экипажей при выслуге от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также работников угольной промышленности. Суммы этих прибавок будут индивидуальными. Также увеличение пенсии в августе традиционно коснется застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Фрукты на завтрак не дают длительного ощущения сытости и могут повысить уровень сахара в крови, заявила News.ru нутрициолог Анна Слип. По ее словам, в утренний прием пищи рекомендуется включать белковые продукты. По словам эксперта, к фруктам лучше добавить яйца, сыр или творог. Так сахар в крови будет ровнее, сытость держится дольше, на перекусы тянет меньше. Если после приема пищи уровень сахара в крови быстро снижается, то человек в течение дня потребляет примерно на 300 килокалорий больше, чем те, у кого этот показатель остается стабильным. Ранее врачи предупредили, что строгие диеты после отпуска могут навредить метаболизму. Жесткие ограничения в питании также способны вызвать образование камней в желчном пузыре. Официальный курс доллара на 29 июня составляет 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 40 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

и Айс на радио Карибуарт никак не могут остановиться ребята, как и мы, собственно, от прослушивания ярких хитов. 13.07 в Магадане, за пультом Наташа Белая. Впереди много любимой музыки, так что делай погромче и оставайся на волне.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в «Электросвет».
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркеты «Свет». Светотехника без компромиссов.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на «Карибу». Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 29 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
4: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
5: 29 июня.
6: Авен.
5: День покоя и восстановления сил можно заниматься простыми делами, посещать увеселительные заведения и принимать гостей. Возможны встречи со старыми знакомыми, бывшими одноклассниками и друзьями юности. Родственники готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой будут язвительными и ироничными.
6: Телец.
5: Жизненный тонус невысок, возможны недомогания, однако настроение будет хорошим и даже в сложных ситуациях вы сохраните оптимизм. Очень сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических отношений, складываются благоприятные обстоятельства для новых знакомств и увлечений.
6: Близнецы.
5: Хотя позитивные тенденции весьма сильны, этот день принесет близнецам, увы, не только приятные эмоции. Родственники ждут от вас внимания и заботы, но вряд ли выразят желание прийти вам на помощь. Общение с друзьями принесет радость. Отличным средством поднять себе настроение станет небольшая поездка.
6: Рак.
5: Будьте готовы к неожиданностям, ситуациям, которые потребуют быстрого принятия решений и немедленного воплощения их в жизнь. Для достижения успехов необходимы терпение, усердие и настойчивость. В личных отношениях совершенно недопустимы резкие высказывания и необдуманные поступки.
6: Лев.
5: Достаточно благоприятный день. Наиболее энергичные львы смогут добиться успехов в любом деле, если возьмутся за него самостоятельно, не рассчитывая на помощь окружающих. Влюбленным удастся достичь взаимопонимания, вместе решить ряд сложных проблем. Не исключены и новые знакомства, обещающие скорое развитие романтических отношений.
6: Дева.
5: Следует быть осторожнее, принимая решения, которые касаются личной жизни. Многое из того, что сегодня представляется очевидным и понятным, на самом деле является плодом вашей фантазии. Поэтому следует попросить совета у тех, кто вам близок, постараться взглянуть на ситуацию со стороны.
6: Весы.
5: Этот день не будет легким и приятным, хотя и позволит вам решить ряд старых проблем. Звезды советуют не слишком увлекаться поиском легких путей и не проявлять легкомыслия. Постарайтесь заручиться поддержкой друзей. В трудную минуту она не будет лишней. Эмоциональный фон неблагоприятен, вы раздражительны и обидчивы.
6: Скорпион.
5: Отмечается общее снижение жизненного потенциала, некоторый упадок сил. Желательно уделить больше времени близким, в особенности любимому человеку, чья потребность в вашем внимании сегодня особенно высока. Этот день связан с суетой и спешкой, необходимостью быстро принимать решения.
6: Стрелец.
5: День окажется весьма непростым, не принимайте поспешных решений. Прежде чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков. Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом. Относитесь к этому спокойно, к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.
6: Козерог.
5: Проявляйте осторожность во всем и будьте терпеливы. Цель близка, но попытки достичь ее немедленно вряд ли окажутся удачными. Трудности в личной жизни не исключены, особенно у тех, кто в последнее время был погружен в собственные дела и мало внимания уделял близким.
6: Водолей.
5: Не преувеличивайте своих возможностей. В этот день не нужно браться за важные и серьезные дела, приступать к реализации новых проектов. Возможно, получение приятных известий, а также приглашений и предложений, касающихся проведения досуга. Новые знакомства окажутся очень приятными, но вряд ли отношения будут развиваться так быстро, как вам хотелось бы.
6: Рыбы.
5: Этот день не подходит для того, чтобы заниматься серьезными делами или принимать важные решения. Вас ждет немало интересного, однако жизненный потенциал не слишком высок. Порадует общение с родственниками. Любимый человек позаботится о вашем душевном комфорте.
4: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
7: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914 038 89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатовой 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
8: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны: 62-20-78, 62-95-70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
8: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
9: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
8: Я даже знаю, про кого вы говорите.
9: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
8: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
10: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
9: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
12: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыманефтепродукт». Магадан, Билибина, 2. Телефон 8-914-852-7200.
13: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
6: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки. Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Прогулки не всегда компенсируют вред сидячего образа жизни. Подробности далее. Президент Владимир Путин на пленарном заседании 23-го съезда партии «Единая Россия» заявил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. Голосование назначено на 18-20 сентября 2026 года, после чего будет сформирован 9-й созыв Госдумы. Во многих регионах также пройдут масштабные кампании в законодательные и представительные органы власти, состав которых обновится. Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления страны и ее стабильности. По его словам, власти примут все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, а также для защиты результатов голосования от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Президент отметил, что необходимые поручения уже сформулированы и будут даны. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что материнский капитал и другие социальные пособия проиндексируют с 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции за 2026. По его словам, в январе подводятся итоги года и определяется реальный уровень инфляции, поэтому сейчас нельзя точно сказать, насколько вырастет мат-капитал. Осенью правительство внесет проект федерального бюджета, рассчитанный на основе прогнозной инфляции, однако фактический показатель может отличаться. Сейчас выплата бывает базовой – на первого ребенка для тех, кто получил мат-капитал до 2020 года, и повышенной – на второго ребенка или на третьего, если ранее материнский капитал не оформлялся. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличить выплату на 150 тысяч рублей. В общей сложности мат-капитал составит 616 тысяч рублей для семей, где третий или последующие дети родились или были усыновлены с 1 января 2020 года, а первый и второй – до этой даты, если семья раньше не получала повышенный мат-капитал. Регулярные прогулки не всегда могут полностью компенсировать вред от долгого сидения. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование американских ученых. В нем участвовали более 15 тысяч человек, которые в среднем проходили около 7,5 тысяч шагов в день, при этом почти 12 часов проводили сидя. Исследователи выяснили, ходьба помогает снизить риски ряда заболеваний, однако при длительном отсутствии движения опасность ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности все равно сохраняется. Кардиолог Юрий Серебрянский отметил, что умеренная физическая нагрузка полезна, но важно не только больше ходить, а также сокращать общее время без движения. Людям с заболеванием сердца специалист советует заранее пройти обследование и подбирать нагрузку вместе с врачом. Официальный курс доллара на 29 июня составляет 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 40 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Новости на радио «Карибу Арт».
2: Ну, конечно, в такую погоду сидение на месте практически преступление против организма. Он-то, конечно, может и привык, но если понедельник ограничивает тебя рабочими задачами, то 5 минут разминки в час уже способны творить чудеса. По крайней мере, ученые считают, что и здоровье будет лучше, и работа пойдет бодрее. Так что в динамике для такой активности закинем новинку от Джази и Криса Лоренцо «Invisible». С тобой в начале третьего «Гусаков» и «Карим».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Дизельные генераторы. Мощность и энергия. Насосные станции. Качество и сила. Карьерные шины. Надежность и прочность. Спецтехника. Группа компаний «Норд».
4: Колымское шоссе, 6 километр, левая сторона. За стеллой при въезде в город.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 29 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Социофобия – это когда каждый комплимент воспринимаешь как сарказм.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-860. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 29 июня отмечают Международный день грязи. Между прочим, праздник полезный, конечно, если правильно его отмечать, ведь многочисленные исследования показали, что контакт с определенным количеством бактерий помогает укрепить иммунитет. Праздник зародился в 2009 году на мероприятии Всемирного форума, где обсуждались вопросы о сближении людей с природой и друг с другом. Решено было валяться в грязи. Так что если сегодня увидишь кого-то лежащего в луже, знай, он отмечает праздник. В России сегодня день кораблестроителя. Именно 29 июня 1667 года по указу царя Алексея Михайловича был построен первый российский фрегат «Орел». Судно предназначалось для выхода России в Каспий. Это был маневренный и защищенный корабль с мощной военной силой на борту. На вооружении стояли 22 пушки. Интересно, что с фрегатом связано появление герба. Двуглавый орел был нашит на знамена и вымпелы корабля. До него на кораблях обычно водружали государев стяг. Однако по международной традиции на судне должен быть установлен символ, помогающий в открытом море определить страну, которой оно принадлежит. В истории нашего края этот день отметился интересным договором. В 2009 году Якутия и Магаданская область подписали соглашение о совместной разработке Яно-Колымской золоторудной провинции. Ресурсный потенциал здесь настолько велик, что его сравнивают с легендарной южноафриканской золоторудной провинцией Витватерсранд. До этого считалось, что у нее просто нет аналогов. А еще сегодня праздник, который в одиночку отметить не получится. Это день объятий. О пользе обнимашек давно говорят ученые. Во-первых, это снижает уровень стресса, во-вторых, укрепляет функцию сердца и даже уменьшает боль. Все благодаря эндорфинам и окситоцинам, гормонам счастья и любви. Долгие, полноценные объятия несколько раз в день – это то, что советуют врачи, ну а закрепить их можно, периодически держась за руки. Так что обнимайся больше, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

Кстати, к сидящим или засидевшимся это тоже относится. Главное, чтобы без ножей в руках, как Бритни Спирс, а в остальном, знаешь, твое тело, твое дело. Но призыв от группы Ума Турман не пропускай. В начале четвертого часа отметились на Карибу Арт, Иван Гусаков с тобой, а дальше диско-привет от Нико Зандалина. Погнали-те слушать.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
2: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
6: Специальный проект «Карибу» для всех

0: Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 29 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Стервятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Как дела? Это самая бессмысленная прокладка между приветствием и разговором по делу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Дворец детского-юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны 62-20-78, 62-95-70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Звонкий,

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Bad Moon». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
8: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
9: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу,
1: ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Силами Аксвелла и Бона прогрели пятый час на Caribou Art. Если уж удалось на полях зимнего Tomorrowland, то и наши плюс 15 стали немного горячее. Новинка будто вот Attention от них. Ну и дальше, кстати, не менее свежий релиз. Above and Beyond с треком Major Drop. С тобой Гусаков. Давай заценим.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения 104.2 FM.

0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
1: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акаба Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акаба Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
7: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
8: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
11: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 29 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, местами слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Астрология на Карибу. На Карибу.
1: Аллегория. Иносказание. Переносное толкование прямого смысла.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
9: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6» производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
10: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске страны Балтии призвали ЕС ускорить отказ от российской нефти. Ипотечные ставки могут снизиться до 11-14% годовых. Слово «очень» оказалось рекордсменом по количеству синонимов. Подробности далее. Латвия, Литва и Эстония призвали Евросоюз ускорить поэтапный отказ от импорта российской нефти. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, соответствующее предложение прозвучало на встрече министров энергетики стран ЕС. После заседания еврокомиссар Дэн Йоргенсен заявил, что восстановление нефтяного рынка займет несколько месяцев, а газового – несколько лет. В свою очередь министр энергетики Польши Войцех Врохна заявил, что Варшава выступает за полный отказ от поставок российской нефти до конца года, несмотря на возможные риски для цен и энергоснабжения. Экономисты прогнозируют снижение ставок по ипотеке в следующем году. Как пишет газета «РУ», кредиты на покупку жилья могут подешеветь до 11-14% годовых. Однако возвращения к прежней дешевой ипотеке специалисты не ожидают. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25%, а средние рыночные ставки по ипотеке заметно выше – около 18-19%. Банки учитывают не только решения Центробанка, но и стоимость привлечения денег, срок кредита, риски заемщика и требования к капиталу. Поэтому, по мнению экспертов, последнее снижение ключевой ставки не приведет к немедленному удешевлению ипотеки. Банки будут снижать проценты постепенно, оценивая, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики. В русском языке наречие «очень» является лидером по числу синонимов. По данным некоторых словарей, их насчитывается около 100. Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская. По ее словам, наиболее распространенные синонимы – «весьма», «крайне» и «чрезвычайно», а среди разговорных – «жутко», «чертовски» и «страшно». Реже используют слова «дюже», «страсть как» и «устаревшее зело». Такое разнообразие объясняется высокой частотой употребления слова «очень» в речи. Официальный курс доллара на 29 июня составляет 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 40 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Жить настоящим и отбросить сомнения предлагает Харви. Свежий релиз от него и по-летнему легкая композиция Hesitate. Кстати, если заглянуть в будущее, это уже вторая работа британского музыканта с пластинки Bliss. Релиз намечен на осень, а в настоящем Robbie G и Seamus D с еще одной хаус-новинкой разбавят начало шестого. What You Gonna Do от них на Caribou Art. С тобой Гусаков и поехали слушать.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вес Моторс.

0: заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
0: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Первое Магаданское радио представляет.
0: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торгові центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, на термометре от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр». Торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 30 июня.
4: Овен.
3: Овны смогут пережить этот день без потерь, если своевременно и правильно расставят приоритеты. Не спешите с покупками. С финансовой точки зрения день будет удачным для тех, кто умеет экономить. Налаживаются отношения в семье, возможны приятные известия или подарки от родственников.
4: Телец.
3: Очень полезными будут такие характерные для тельцов качества, как предусмотрительность и серьезное отношение к жизни. Приятной будет встреча с любимым человеком. Тельцы, находящиеся в поиске своей половинки, смогут произвести благоприятное впечатление на новых знакомых.
4: Близнецы.
3: Дела профессиональные сегодня не вызывают у близнецов большого интереса. Появляется возможность улучшить отношения с любимым человеком, прийти к взаимопониманию. Одинокие близнецы могут рассчитывать на новые знакомства и серьезные увлечения.
4: Рак.
3: Ракам стоит сосредоточиться на собственных желаниях, прислушаться к своей интуиции. Существует опасность попасть под негативное влияние со стороны. Постарайтесь избежать лишних расходов, не покупайте дорогие вещи, не подумав. День подходит для проведения косметических процедур, посещения салона красоты.
4: Лев.
3: С деловой точки зрения день очень благоприятный, да и в личной жизни вероятность перемен к лучшему велика. Вы не раз привлечете к себе внимание и наверняка заметите заинтересованные взгляды представителей противоположного пола. Отношения с родственниками могут улучшиться, если вы будете дружелюбны и вовремя проявите гибкость.
4: Дева.
3: С профессиональной точки зрения день хорош, у дев не возникнет поводов для тревоги и беспокойства. Есть шанс быстро и безболезненно решить юридические вопросы. Несколько хуже обстоят дела в личной жизни. Взаимопонимание с близкими кажется практически недостижимым. Любая мелочь может стать поводом для серьезной ссоры.
4: Весы.
3: Хороший день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу понравившемуся человеку. В профессиональных делах также ощущается благотворное влияние звезд, но здесь успехи будут чуть скромнее.
4: Скорпион.
3: Не самый приятный и легкий день предстоит пережить скорпионам. Придется потрудиться, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Профессиональная деятельность потребует терпения. Рабочие проблемы будут решаться медленно. К счастью, потеря времени не будет иметь катастрофических последствий ни для общего дела, ни для вас лично.
4: Стрелец.
3: Этот день как будто создан для того, чтобы научить вас терпению, сдержанности и благоразумию. Стрельцы, которым не удастся усмирить свою горячность, могут сами оказаться ее жертвой. Романтические отношения складываются ровно, но вас угнетают их однообразие и предсказуемость.
4: Козерог.
3: О том, что отступать и сдаваться нельзя, козерогам напоминать не надо. Упорству представителей данного знака можно позавидовать. Ладить с окружающими легко, воспользуйтесь этим, чтобы обсудить беспокоящие вас вопросы. Не пытайтесь решать все семейные проблемы в одиночку. Близкие люди готовы помочь вам, если вы предоставите им такую возможность.
4: Водолей.
3: Ключ к быстрому решению профессиональных проблем – хорошо продуманное сотрудничество с людьми, чья репутация проверена временем. Семейные узы становятся крепче, влюбленные обращаются друг к другу за поддержкой и советом. Те, кто вам дорог, нуждаются в вашем внимании, но также готовы оказать помощь в трудный момент.
4: Рыбы.
3: Быть активным и деятельным – вот главное условие, которое нужно соблюсти рыбам, чтобы не допустить проявления негативных тенденций. Общение с любимым человеком наверняка поднимет настроение больше, чем время, проведенное в компании веселых, но мало знакомых людей. Звезды обещают удачу тем, кто отправляется в путешествие.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Нудаки. Это отдельный сорт людей, который всегда отвечает: «Ну да, о чем я и говорил».
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
6: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
7: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте, где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
8: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны 62 20 78, 62 95 70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
4: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске. По словам Путина, запасов топлива в России достаточно. В августе пенсионеров ждет повышение выплат. Фрукты на завтрак не дают длительного ощущения сытости. Подробности далее. Владимир Путин собрал совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Глава государства заявил, что запасы бензина в РФ составляют более 1,5 миллиона тонн. Это почти соответствует уровню прошлого года. На внутренний рынок РФ поступили ранее накопленные объемы топлива, передает ТАСС. По его словам, уже в июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Владимир Путин назвал наращивание объема предложения и экономически обоснованные цены в числе системных мер для стабилизации топливного рынка. Российский лидер призвал свести к минимуму последствия террористических ударов Киева. По словам президента, проблемы с топливом для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Есть очереди на заправках и сложно найти нужные марки бензина. В августе россиян пенсионного возраста ждет повышение пенсий. Основная корректировка коснется работающих пенсионеров. Размеры страховых пенсий по старости изменятся. Они станут выше у тех пенсионеров, которые в прошлом году официально работали. Еще одна категория, которую ждет прибавка – 80-летние юбиляры июля. Для них предусмотрены двукратное увеличение фиксированной выплаты к пенсии и надбавка за уход. Кроме того, индексация затронет получателей специальных доплат, бывших членов летных экипажей при выслуге от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также работников угольной промышленности. Суммы этих прибавок будут индивидуальными. Также увеличение пенсии в августе традиционно коснется застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Фрукты на завтрак не дают длительного ощущения сытости и могут повысить уровень сахара в крови, заявила News.ru нутрициолог Анна Слип. По ее словам, в утренний прием пищи рекомендуется включать белковые продукты. По словам эксперта, к фруктам лучше добавить яйца, сыр или творог. Так сахар в крови будет ровнее, сытость держится дольше, на перекусы тянет меньше. Если после приема пищи уровень сахара в крови быстро снижается, то человек в течение дня потребляет примерно на 300 килокалорий больше, чем те, у кого этот показатель остается стабильным. Ранее врачи предупредили, что строгие диеты после отпуска могут навредить метаболизму. Жесткие ограничения в питании также способны вызвать образование камней в желчном пузыре. Официальный курс доллара на 29 июня составляет 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 40 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Кевин Дэвид Кайди и его летнее настроение в новинке You Make Me Summer на Карибуарт. И знаешь, я тут подумал, лучше уж плюс 15 и освежающий ветерок, чем то, что творится сейчас в Европе, где сходят с ума от 40 градусов тепла. В общем, уверен, они бы с нами поменялись, не раздумывая. Седьмой час продолжит Адам Тен и его Невеню. С тобой Гусаков, и погнали шевелить вечер.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната

0: отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
1: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Музыка для истинных ценителей.
7: Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. На термометре от 10 до 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: рыбу.
1: Любовь слепа, но брак восстанавливает зрение.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
0: Я люблю радио Карибу.
1: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
6: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
3: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.

свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркеты «Светотехника» без компромиссов.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчинском. Чатовы 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
8: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99, Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12 производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть.

0: 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефтесмазочные материалы» ООО «Колыманефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
0: Телефон 62-24-31.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Первое магаданское радио представляет.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.2

0: Вища проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант».
3: По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. На термометре от 10 до 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Караоке на Карибу. На Карибу.
1: Эгоцентрик. Это когда человек слишком зациклен на себе, на своих желаниях, на своих чувствах и интересах. При этом он испытывает полное неуважение к границам постороннего человека. Эгоцентрик не может поставить себя на место другого.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
8: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
11: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
12: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
13: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Звонки.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Бэтмун. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кош, Заводская 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
4: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны: 62-20-78, 62-95-70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
3: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее прям

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальные

Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП ХИТ ЧАРТ и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с майского хита группы Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». За месяц, прошедший с момента релиза, трек залетел во все чарты, прозвучал более 50 тысяч раз в эфире и продолжает расти с каждым днем. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, июнь – это не только первый месяц лета. Это и месяц школьных выпускных. И я не могла не поставить в наш трек-лист песню «Последний выпускной». Группа «Тестостерон» и диджей «Демиксер» предлагают немного поностальгировать по беззаботной юности, которую уже не вернуть. Что ж, давайте попробуем почувствовать вайб последнего выпускного с «Тестостероном» и «Демиксером».

0: Чип-чарт с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим драгоценным «Малахитом». Это последняя по времени работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. На сегодняшний день трек уже прозвучал в эфире более 150 тысяч раз. К этим эфирам добавились миллионы стримов на всех площадках в интернете. И сегодня «Малахит» вновь украшает трек-лист топ-хит-чарта.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Один из таких треков я готова вам представить прямо сейчас. Но сначала несколько слов об артистах. Некоторые из вас наверняка помнят участников группы «Бис» Влада Соколовского и Диму Бикбаева, которые в далекие нулевые призывали Катю взять телефон. Тогда Катя собрала больше миллиона эфиров, и что самое поразительное, она до сих пор звучит на радио. Топ-хит не даст соврать. Ну а Влад с Димой повзрослели, заскучали и решили взяться за старое. И записали песню «Таня, не плачь». Да-да, иногда они возвращаются. Встречайте, «Таня, не плачь», «Бис».
0: 12-е.

0: Чип-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наши следующие герои – это Миша и Ваня Заситкевичи, группа «Добро» и мои коллеги по топ-хит-чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет», а буквально на днях представили и клип. Сам трек, естественно, играет из каждого утюга и уже набрал под сотню тысяч эфиров. А это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить эту песню в наш хит-парад. Встречайте «Добро» и «Море, привет».
0: 11-е место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит» в ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит» в ВК многие треки попадают в наш чарт. Готовы? Полетели! Где-то солнце твои плечи. Стыла вода,

0: Deep Chart с Настей Негодой.
1: Друзья, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. Именно поэтому я и решила, что нашу горячую

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а на 9-м месте у нас сегодня «Газует» Юля Зиверт. Этот первый хит Юли в этом году уже прозвучал в эфире без малого 140 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем в ноябре. А прямо сейчас встречайте Зиверт.

0: Чип-чарт с Настей Негодой.
1: На восьмом месте у нас сегодня «Ртуть» Вани Дмитриенко. По стилю это альтернативная баллада, у которой было бы мало шансов стать в эфир. Но благодаря своим прошлогодним хитам «Силуэу» и «Шелку» Ваня получил у своей аудитории огромный кредит доверия и любви. И поэтому может себе позволить продолжать свои эксперименты с музыкой и с публикой. Главное для фанов, чтобы Ваня оставался самим собой.
0: Восьмое место.

0: Негодой.
1: Друзья, в эфире топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что хэппи-энд уже рвет радиочарты.
0: Седьмое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель» называется «На малиновой луне». На сегодня этот трек уже прозвучал в эфире больше 220 тысяч раз. И, возможно, по итогам года он будет номинирован как лучший хит женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна новинка, которую мы решили сегодня представить отдельно. Данил Прытков, которого мы все знаем и любим как не лето, только что выпустил совместно с Джиганом трек «Не умея грустить». Это отличное название для новой песни, с учетом того, что последний по времени триумф у не лето состоялся 1.5 года назад, когда вышел мегахит «Худи». Возможно, поэтому его новый с Джиганом трек звучит немного грустно. Я желаю Джигану и не лето всяческих успехов. И в качестве ведущего топ-хит-чарта включаю их новинку для вас.
0: 5-е место.
2: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену суровым и грустным парням в нашем трек-листе приходит «Ёлка». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одной из прошлых программ, помнится, я сетовала, что новые треки «Ёлки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. А сегодня я уверенно могу вам сказать, что возвращение «Ёлки» наконец состоялось. Хит «Проще» набрал фантастические 300 тысяч эфиров на радио, а сама «Ёлка», по данным топ-хит, триумфально вернулась в топ-10 российских радиозвезд. Встречайте «Проще» в эфире нашего чарта.
0: 4.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: И еще одна артистка, за карьерой которой я слежу очень внимательно – Лера Бервульф. Ее трек «Феникс» в топ-20 самых любимых в России интернет-хитов, ну а сама Лера – в двадцатке самых любимых интернет-звезд. Ну а в нашем хит-параде сегодня Бервульф и ее «Феникс» получают заслуженную бронзу. Встречайте!
0: Третье место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода. И сегодня вторая строчка нашего чарта уходит коллаборации Мота, Хэчио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Кто же в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада? Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем под «Шаде».
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, наступает тот самый торжественный момент, когда я представляю вам наше золото. Вопреки всем традициям, это совсем новый трек. Он только-только встал в эфир, но уже вовсю полетел в интернете. И мне кажется, что эта песня может стать одним из самых крутых хитов 2026 года. В этом треке есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Встречайте Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь». «Ты помнишь» Мари Краймбрери. Друзья, Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь» завершают наш сегодняшний выпуск.
0: Лидер ТОП-100

0: Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. В следующей программе мы подведем итоги первой половины 2026 года. Послушаем треки, претендующие на награды Top Hit Music Awards, и узнаем о ваших самых любимых артистах. Я же, Настя Негода, с вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
3: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36, телефон 8-914-867-2969.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
11: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98.

0: Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
1: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: на радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. На термометре от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.

0: абсолютные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
0: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
6: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 30 июня.
7: Овен.
8: Овны смогут пережить этот день без потерь, если своевременно и правильно расставят приоритеты. Не спешите с покупками. С финансовой точки зрения день будет удачным для тех, кто умеет экономить. Налаживаются отношения в семье, возможны приятные известия или подарки от родственников.
7: Телец.
8: Очень полезными будут такие характерные для тельцов качества, как предусмотрительность и серьезное отношение к жизни. Приятной будет встреча с любимым человеком. Тельцы, находящиеся в поиске своей половинки, смогут произвести благоприятное впечатление на новых знакомых.
7: Близнецы.
8: Дела профессиональные сегодня не вызывают у близнецов большого интереса. Появляется возможность улучшить отношения с любимым человеком, прийти к взаимопониманию. Одинокие близнецы могут рассчитывать на новые знакомства и серьезные увлечения.
7: Рак.
8: Ракам стоит сосредоточиться на собственных желаниях, прислушаться к своей интуиции. Существует опасность попасть под негативное влияние со стороны. Постарайтесь избежать лишних расходов, не покупайте дорогие вещи, не подумав. День подходит для проведения косметических процедур, посещения салона красоты.
7: Лев.
8: С деловой точки зрения день очень благоприятный, да и в личной жизни вероятность перемен к лучшему велика. Вы не раз привлечете к себе внимание и наверняка заметите заинтересованные взгляды представителей противоположного пола. Отношения с родственниками могут улучшиться, если вы будете дружелюбны и вовремя проявите гибкость.
7: Дева.
8: С профессиональной точки зрения день хорош, у дев не возникнет поводов для тревоги и беспокойства. Есть шанс быстро и безболезненно решить юридические вопросы. Несколько хуже обстоят дела в личной жизни. Взаимопонимание с близкими кажется практически недостижимым. Любая мелочь может стать поводом для серьезной ссоры.
7: Весы.
8: Хороший день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу понравившемуся человеку. В профессиональных делах также ощущается благотворное влияние звезд, но здесь успехи будут чуть скромнее.
7: Скорпион.
8: Не самый приятный и легкий день предстоит пережить скорпионам. Придется потрудиться, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Профессиональная деятельность потребует терпения. Рабочие проблемы будут решаться медленно. К счастью, потеря времени не будет иметь катастрофических последствий ни для общего дела, ни для вас лично.
7: Стрелец.
8: Этот день как будто создан для того, чтобы научить вас терпению, сдержанности и благоразумию. Стрельцы, которым не удастся усмирить свою горячность, могут сами оказаться ее жертвой. Романтические отношения складываются ровно, но вас угнетают их однообразие и предсказуемость.
7: Козерог.
8: О том, что отступать и сдаваться нельзя, козерогам напоминать не надо. Упорству представителей данного знака можно позавидовать. Ладить с окружающими легко, воспользуйтесь этим, чтобы обсудить беспокоящие вас вопросы. Не пытайтесь решать все семейные проблемы в одиночку. Близкие люди готовы помочь вам, если вы предоставите им такую возможность.
7: Водолей.
8: Ключ к быстрому решению профессиональных проблем – хорошо продуманное сотрудничество с людьми, чья репутация проверена временем. Семейные узы становятся крепче, влюбленные обращаются друг к другу за поддержкой и советом. Те, кто вам дорог, нуждаются в вашем внимании, но также готовы оказать помощь в трудный момент.
7: Рыбы.
8: Быть активным и деятельным – вот главное условие, которое нужно соблюсти рыбам, чтобы не допустить проявления негативных тенденций. Общение с любимым человеком наверняка поднимет настроение больше, чем время, проведенное в компании веселых, но мало знакомых людей. Звезды обещают удачу тем, кто отправляется в путешествие.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. На термометре от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 15 до 23 градусов тепла, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность, температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла, ветер западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

Ты дарованный Богом мне ангел, знай. Я люблю без остатка. Сквозь занудные будни и мрачные тени ты всегда светишь ярко. Май, согревай наши души в гармонии. Чистая сила. Ты подарила мне два мира.

Больше музыки на радио Карибу Арт.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

уже я вновь на приколе. Но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть-чуть.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, на термометре от 10 до 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 15 до 23 градусов тепла, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность, температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла, ветер западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. На термометре от 10 до 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай, Карибу.

0: небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 30 июня.
2: Овен.
1: Овны смогут пережить этот день без потерь, если своевременно и правильно расставят приоритеты. Не спешите с покупками. С финансовой точки зрения день будет удачным для тех, кто умеет экономить. Налаживаются отношения в семье, возможны приятные известия или подарки от родственников.
2: Телец.
1: Очень полезными будут такие характерные для тельцов качества, как предусмотрительность и серьезное отношение к жизни. Приятной будет встреча с любимым человеком. Тельцы, находящиеся в поиске своей половинки, смогут произвести благоприятное впечатление на новых знакомых.
2: Близнецы.
1: Дела профессиональные сегодня не вызывают у близнецов большого интереса. Появляется возможность улучшить отношения с любимым человеком, прийти к взаимопониманию. Одинокие близнецы могут рассчитывать на новые знакомства и серьезные увлечения.
2: Рак.
1: Ракам стоит сосредоточиться на собственных желаниях, прислушаться к своей интуиции. Существует опасность попасть под негативное влияние со стороны. Постарайтесь избежать лишних расходов, не покупайте дорогие вещи, не подумав. День подходит для проведения косметических процедур, посещения салона красоты.
2: Лев.
1: С деловой точки зрения день очень благоприятный, да и в личной жизни вероятность перемен к лучшему велика. Вы не раз привлечете к себе внимание и наверняка заметите заинтересованные взгляды представителей противоположного пола. Отношения с родственниками могут улучшиться, если вы будете дружелюбны и вовремя проявите гибкость.
2: Дева.
1: С профессиональной точки зрения день хорош, у дев не возникнет поводов для тревоги и беспокойства. Есть шанс быстро и безболезненно решить юридические вопросы. Несколько хуже обстоят дела в личной жизни. Взаимопонимание с близкими кажется практически недостижимым. Любая мелочь может стать поводом для серьезной ссоры.
2: Весы.
1: Хороший день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу понравившемуся человеку. В профессиональных делах также ощущается благотворное влияние звезд, но здесь успехи будут чуть скромнее.
2: Скорпион.
1: Не самый приятный и легкий день предстоит пережить скорпионам. Придется потрудиться, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Профессиональная деятельность потребует терпения. Рабочие проблемы будут решаться медленно. К счастью, потеря времени не будет иметь катастрофических последствий ни для общего дела, ни для вас лично.
2: Стрелец.
1: Этот день как будто создан для того, чтобы научить вас терпению, сдержанности и благоразумию. Стрельцы, которым не удастся усмирить свою горячность, могут сами оказаться ее жертвой. Романтические отношения складываются ровно, но вас угнетают их однообразие и предсказуемость.
2: Козерог.
1: О том, что отступать и сдаваться нельзя, козерогам напоминать не надо. Упорству представителей данного знака можно позавидовать. Ладить с окружающими легко, воспользуйтесь этим, чтобы обсудить беспокоящие вас вопросы. Не пытайтесь решать все семейные проблемы в одиночку. Близкие люди готовы помочь вам, если вы предоставите им такую возможность.
2: Водолей.
1: Ключ к быстрому решению профессиональных проблем – хорошо продуманное сотрудничество с людьми, чья репутация проверена временем. Семейные узы становятся крепче, влюбленные обращаются друг к другу за поддержкой и советом. Те, кто вам дорог, нуждаются в вашем внимании, но также готовы оказать помощь в трудный момент.
2: Рыбы.
1: Быть активным и деятельным – вот главное условие, которое нужно соблюсти рыбам, чтобы не допустить проявления негативных тенденций. Общение с любимым человеком наверняка поднимет настроение больше, чем время, проведенное в компании веселых, но мало знакомых людей. Звезды обещают удачу тем, кто отправляется в путешествие.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карибу Арт. Радио отличного настроения.
1: День, ты светишь как солнце, а я как тень.

0: Бросил подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирек заполнен, но без тебя, кажется, мир мой остался такой пустой.
1: Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее прячем.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: мире.
1: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 30 июня – это Международный день астероида. В этот день, в 1908 году, произошла масштабная катастрофа. С Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран. На территории 2000 квадратных километров были повалены деревья, погибли животные и пострадали люди. Вероятный диаметр внеземного тела составлял примерно 75 метров. Интересно в этом всем то, что главными идеологами дня астероида стали гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Грег Рихтерс. В России сегодня отмечается День экономиста. Празднование связано с созданием в 1917 году Народного комиссариата финансов, которое спустя 29 лет было преобразовано в Министерство финансов СССР. Однако, если копнуть глубже, то оказывается, именно в этот день, в 1765 году, по указу Екатерины II в Санкт-Петербурге было создано Императорское вольное экономическое общество. Организация стремилась к выработке базовых принципов экономического развития государства. Не случайно символом общества стал оригинальный герб с изображением пчел, летящих в улей и несущих мед. 30 июня 1994 года в Магадане состоялось первое заседание городской думы. В состав первого созыва входило 6 депутатов. Основной целью думы было создание основ нормативной базы муниципальной власти и принятие документов для обеспечения депутатских полномочий. Иными словами, нужно было поставить рамки, которые бы определяли зону действия депутатов, методы и обязанности. А еще сегодня отмечают День соцсетей. Праздник запустил сайт Mashable в 2010 году, чтобы отметить вклад интернета в сближение людей и обмен культурой. Однако первой крупной платформой считают сайт для общения Classmates. Позднее по его образу создавались одноклассники. Проект был запущен Рэнди Конрадсом в 1995 году. Сеть предоставляла возможность найти одноклассников, однокурсников и сослуживцев. В настоящий момент во всем мире насчитывается более 4 миллиардов активных пользователей социальных сетей. Каждый из них тратит на это в среднем по 144 минуты каждый день. На этом у меня все. Хорошего дня, услышимся в «Машине времени».
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: «Машина времени» на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
13: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле рассказали о каналах диалога по Украине. Новая семейная выплата в России составляет в среднем 30 тысяч рублей. Спрос на инженеров и рабочих остается высоким. Подробности далее. В Кремле заявили, что каналы диалога по Украине должны оставаться непубличными. Дмитрий Песков пояснил, это необходимо, чтобы они могли работать, но не стал уточнять, связан ли с такими контактами президент Белоруссии Александр Лукашенко. Песков также сообщил, что тема Украины обсуждалась во время неформальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае. При этом, по его словам, белорусский лидер не передавал российскому президенту никаких посланий от Владимира Зеленского. Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. В каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Такой налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье. Размер выплаты определяют с учетом уплаченного НДФЛ. При этом ее сумма не уменьшается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу, образованию и так далее. Это позволяет назначать средства в более высоком размере. Напомню, в России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть 4 месяца до 1 октября текущего года. Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Во второй половине года на российском рынке труда сохранится высокий спрос на инженеров и квалифицированных рабочих. Такой прогноз ТАСС озвучил доцент финансового университета Игорь Балынин. Среди наиболее востребованных специалистов он назвал токарей, электриков, фрезеровщиков и сварщиков, а также врачей узких специальностей. По словам эксперта, потребность в квалификационных инженерных и рабочих кадрах остается одной из ключевых тенденций рынка труда. Официальный курс доллара на 30 июня составляет 77 рублей 75 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 64 копейки. Это были новости на радио «Карибуарт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
11: Новости на радио «Карибу Арт».

Утро вторник, лето не где-то, а здесь, на Радио Карибу, где я, Иван Мусоцкий, встречаю с тобой новый день в свежих силах после отпуска и пожеланиями ярких эмоций тем, кто только собирается отдохнуть. А если твой 30 июнь в перспективах работы, то тем более не переключайся, ведь музыка всегда с нами, во всяком случае в масштабах третьей планеты. Одноименного трека Soul Stone и Скотта Бонда, следом за которыми Дмитрий Филатов. Об эстетах зацени обалденную версию хита Bonnie M. Daddy Cool от Mary Blaine и Psyberg.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хендай к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
4: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду. В Балаганном малооблачно. На термометре от 10 до 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов.

0: фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Вертатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ирония судьбы – это жить в спальном районе и никогда не высыпаться.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Утренний настрой – довольно удивительная штука, потому что за все время своего отпуска я, Иван Высоцкий, не высыпался так хорошо, как сегодня перед эфиром. И рад бы поделиться секретом, но сам не знаю, как так получилось. Возможно, дело в том, что лег до полуночи, а может, так сильно ждал встречи с тобой здесь, на Радио Карибо, где на 32-й минуте 9-го часа «I saw you» обозначится премьерой «How to fly» прямиком из гоночной серии «Шестой Форзы». Tell me.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Тихрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Звонкий,

Ментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл» – «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже «S-Motors». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «S-Motors». Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
3: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в правительстве обсудили ситуацию на топливном рынке. Минпросвещение назвали сроки введения оценок за поведение. Полчаса активности могут помочь снизить тревожность. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак поручил регионам эффективнее использовать топливные ресурсы. На совещании по ситуации на рынке он отметил, что распределять топливо необходимо с учетом потребностей ключевых отраслей. Кроме того, регионам поручено продолжить мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояние логистики. С конца мая ситуацию на топливном рынке Кабмин держит на особом контроле. Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть дополнительные меры для стабильного снабжения граждан, бизнеса и социальных объектов. Нефтяные компании увеличивают выпуск нефтепродуктов и поставки на внутренний рынок. В правительстве отмечают, что необходимые запасы топлива сформированы. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027-2028 учебном году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В следующем году по ним начнут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, физике, химии и биологии. Кроме того, для учителей подготовили правила действия в случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Об этом фитнес-эксперт рассказал Ленте.ру. По его словам, для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние, а первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. Официальный курс доллара на 30 июня составляет 77 рублей 75 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 64 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Если утренние прогулки снижают стресс, то почему это не действует по пути на работу? Хотелось бы спросить фитнес-тренеров. Впрочем, когда это происходит под музыку на радио Карибу, то результат очевиден. Тем более под следующий ремикс The Soffer на хит Chemical Brothers, которым я, Иван Высоцкий, делюсь с тобой в открытии 10 часа.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Доставка грузов.
3: Кто возит грузы с «Адамант», тот поступает мудро. Доставить авиажиды и даже по морю нетрудно. В общем, круглый год до двери груз доставить не беда. «Адамант» партнер надежный, я ручаюсь. Да.
2: Речная 10, телефон 6144.
3: Ваш старый знакомый. Наш добрый партнер.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе VCHAI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
9: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
10: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
6: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торгові центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганно малооблачно, на термометре от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 15 до 23 градусов тепла, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность, температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла, ветер западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 30 июня.
4: Овен.
3: Овны смогут пережить этот день без потерь, если своевременно и правильно расставят приоритеты. Не спешите с покупками. С финансовой точки зрения день будет удачным для тех, кто умеет экономить. Налаживаются отношения в семье, возможны приятные известия или подарки от родственников.
4: Телец.
3: Очень полезными будут такие характерные для тельцов качества, как предусмотрительность и серьезное отношение к жизни. Приятной будет встреча с любимым человеком. Тельцы, находящиеся в поиске своей половинки, смогут произвести благоприятное впечатление на новых знакомых.
4: Близнецы.
3: Дела профессиональные сегодня не вызывают у близнецов большого интереса. Появляется возможность улучшить отношения с любимым человеком, прийти к взаимопониманию. Одинокие близнецы могут рассчитывать на новые знакомства и серьезные увлечения.
4: Рак.
3: Ракам стоит сосредоточиться на собственных желаниях, прислушаться к своей интуиции. Существует опасность попасть под негативное влияние со стороны. Постарайтесь избежать лишних расходов, не покупайте дорогие вещи, не подумав. День подходит для проведения косметических процедур, посещения салона красоты.
4: Лев.
3: С деловой точки зрения день очень благоприятный, да и в личной жизни вероятность перемен к лучшему велика. Вы не раз привлечете к себе внимание и наверняка заметите заинтересованные взгляды представителей противоположного пола. Отношения с родственниками могут улучшиться, если вы будете дружелюбны и вовремя проявите гибкость.
4: Дева.
3: С профессиональной точки зрения день хорош, у дев не возникнет поводов для тревоги и беспокойства. Есть шанс быстро и безболезненно решить юридические вопросы. Несколько хуже обстоят дела в личной жизни. Взаимопонимание с близкими кажется практически недостижимым. Любая мелочь может стать поводом для серьезной ссоры.
4: Весы.
3: Хороший день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу понравившемуся человеку. В профессиональных делах также ощущается благотворное влияние звезд, но здесь успехи будут чуть скромнее.
4: Скорпион.
3: Не самый приятный и легкий.

0: день предстоит пережить скорпионам. Придется потрудиться, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Профессиональная деятельность потребует терпения. Рабочие проблемы будут решаться медленно. К счастью, потеря времени не будет иметь катастрофических последствий ни для общего дела, ни для вас лично.
1: Стрелец.
0: Этот день как будто создан для того, чтобы научить вас терпению, сдержанности и благоразумию. Стрельцы, которым не удастся усмирить свою горячность, могут сами оказаться ее жертвой. Романтические отношения складываются ровно, но вас угнетают их однообразие и предсказуемость.
1: Козерог.
0: О том, что отступать и сдаваться нельзя, козерогам напоминать не надо. Упорству представителей данного знака можно позавидовать. Ладить с окружающими легко, воспользуйтесь этим, чтобы обсудить беспокоящие вас вопросы. Не пытайтесь решать все семейные проблемы в одиночку. Близкие люди готовы помочь вам, если вы предоставите им такую возможность.
1: Водолей.
0: Ключ к быстрому решению профессиональных проблем – хорошо продуманное сотрудничество с людьми, чья репутация проверена временем. Семейные узы становятся крепче, влюбленные обращаются друг к другу за поддержкой и советом. Те, кто вам дорог, нуждаются в вашем внимании, но также готовы оказать помощь в трудный момент.
1: Рыбы.
0: Быть активным и деятельным – вот главное условие, которое нужно соблюсти рыбам, чтобы не допустить проявления негативных тенденций. Общение с любимым человеком наверняка поднимет настроение больше, чем время, проведенное в компании веселых, но мало знакомых людей. Звезды обещают удачу тем, кто отправляется в путешествие.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отпуск – это когда с утра, обнаружив в холодильнике бутылку шампанского, думаешь, а почему бы и нет?
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет. Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
2: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
2: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне, преклоняюсь.
2: Держи, дружище. 6144. Запомни, Адамант партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

я выберу нас, даже если не просто. Пусть гаснут звезды, рушатся города.

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин рассказал о поступивших предложениях по переговорам по Украине. В Госдуме анонсировали новые законы, которые начнут действовать с июля. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Подробности далее. России предлагают приостановить взаимные удары с Украиной вглубь территории. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, отметив, что есть несколько новых предложений по переговорам. Ранее президент говорил, что переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул по просьбе Киева. Он напомнил, что в 2022 российско-украинские встречи начались в Беларуси. Путин не исключил, что новые переговоры по Украине могут состояться в Минске. О том, что Россия, как и прежде, готова к проведению мирных переговоров с Украиной, российский лидер заявил 23 июня. В тот же день постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мильник сказал, что страна готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. В июле в России вступает в силу пакет новых законодательных норм, направленных на борьбу с криминалом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ключевые инициативы призваны защитить финансы граждан и обезопасить рынок недвижимости. Банки и микрофинансовые компании теперь смогут оперативно запрашивать данные из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет блокировать попытки преступников оформлять займы на граждан без их ведома. Дополнительная защита появится у несовершеннолетних. Законные представители получат право контролировать операции по вкладам детей, чтобы уберечь подрастающее поколение от вовлечения в сомнительные схемы. Изменения грядут и в миграционной сфере. В рамках обновления политики и безопасности государство значительно повышает стоимость оформления документов для иностранцев. С 27 июля пошлина за получение гражданства вырастет до 50 тысяч рублей, на временное проживание – до 15 тысяч, а вид на жительство обойдется – 30 тысяч рублей. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Об этом рассказали эксперты Роскачества, сообщает ТАСС. На втором месте расположился компот, на третьем – квас. Также в топ попали газированные напитки и морс. Почти треть из респондентов пьют соки и нектары из овощей, а четверть – энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13% опрошенных. Безалкогольное пиво популярно у каждого пятого, а безалкогольный глинтвейн – у 8%. Официальный курс доллара на 30 июня составляет 77 рублей 75 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 64 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Альтер-эго, слайдеры, магнита, гум-гам. При участии Don't Blink открывает 11-й час. Продолжит который Филатов и Кэра с кавером на Валерию, а также Death Waltz и Rory Hope. Напомнит, что ты не один, оно и понятно, ведь я, Иван Высоцкий, незримо рядом. Здесь, на Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Тихрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
8: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
9: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
8: Все просто с «Магадан Энерго».
10: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: В эстетах на радио Карибу отметятся люди из нашего медиахолдинга Карибу Арт, а именно Борис Бредин при участии Ивана Бита. Зацени фая. Без вай-фая. Шучу, конечно.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 30 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, на термометре от 10 до 20 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура от 15 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 9 до 19 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Работаем вместе и не сидим сообща, поэтому танцуют все буквально через несколько минут. С руки вверх, Джорджис Магадзанаки, сразу после нашей терминологии. Прямо сейчас Jump Like This, Bitangers и Boogie Wise эксклюзивно на радио Карибу.

0: дороге. На Карибу. На Карибу.
1: Old School. Старая школа с точки зрения мировоззрения, жанра и стиля. Старая закалка. Объект любви и радости в прошлом.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
10: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
11: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
12: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле рассказали о каналах диалога по Украине. Новая семейная выплата в России составляет в среднем 30 тысяч рублей. Спрос на инженеров и рабочих остается высоким. Подробности далее. В Кремле заявили, что каналы диалога по Украине должны оставаться непубличными.